относительно твоей молодости, не дремлет уснувшая птица, строго следя за событием, невозможно уйти от вечности, вероятность закон.

0: порядке, все в порядке.
1: Один раз подумал, потом посидел чуток и еще раз подумал. Затем еще и еще. Потом уже остановиться было никакой возможности. Очень много раз думал, причем сразу о многом, одновременно.

0: Radio Moscow, April 1961.
1: Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».